Рожа усихнеше прикуга попа побожа. З мано пей просе, контенте собле.